0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Закончились силы.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

искал, что доплатить за тебя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились. Новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобиль европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – дорогая длина. Можно выглядеть дорого, не тратя баснословные бюджеты на обновление гардероба. Крутыми лайфхаками на эту тему поделились стилисты. В первую очередь они советуют обратить внимание на вещи с акцентными деталями. Форма воротника, ширина ремня, размер фурнитуры, фактура кожи или способ, которым лежит ткань, могут изменить впечатление от всего вашего образа. В сезоне осень-зима 26 это особенно заметно. Дизайнеры обращаются к винтажным украшениям, брошкам, шелковым платкам и другим аксессуарам с характером. При этом они уже не обязательно должны быть минималистичными. Один выразительный предмет вполне может стать центром сдержанного комплекта. Еще одно отличное вложение в эстетику Old Money в этом сезоне – качественное пальто. Сейчас актуальны длинные модели, выразительная линия плеч, двубортный крой и обновленные версии классического тренча. Можно искать модель глубокого коричневого, графитового, бордового или темно-зеленого оттенка, играть с длиной и объемом или обратить внимание на винтаж. Варианты. Стилисты предложили присмотреться и к кардиганам с плотной вязкой и достаточно свободной посадкой. Их можно носить поверх рубашки, тонкой водолазки или платья. А если хочется более собранного силуэта, его можно будет использовать вместо жакета с прямыми брюками или юбкой. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Bauer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Ленинская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: радио. Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55-95-03.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, 304-100-103-300-232.
5: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
7: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: осень. Просто быть собой.
1: Ты на правильной волне.
2: На 104 FM.
3: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370 09.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Осень в городе. Осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Местное время 10 часов.
1: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы? Пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Вобластрус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление, 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Цокольное помещение. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09. Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
3: Ты хочешь?

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Сейчас осенью всякая рыба уже начинает готовиться к зиме и понемногу кучковаться. У рыбы в почете всякие ямки, коряги и прочие укрытия. Где-то ее густо, а где-то и никак. И вот это самое место, где густо, и надо найти, чем мы и займемся.
3: Где мои снасти?
2: В такой ситуации выручит ловля на мормышку. При таком способе ловли рыбалка сразу становится более активной. Появляется возможность не только вертикальной, но и горизонтальной проводки. Можно вообще, не сходя с места, пробить все перспективные места в пределах длины удилища. Это с берега. А если с лодки, тогда можно вообще опустить насадку прямо в открытый рыбий рот. Для такой рыбалки необходимо легкое удилище, ведь оно же все время в руках. Предпочтительная его длина 4-6 метров. Кивок должен быть достаточно длинным, заметным, лучше с контрастными полосами. Для четкого контроля за поведением приманки и поклевки его желательно крепить под углом к удилищу. Леска должна соответствовать предполагаемой добыче. Мормышки подбираются опытным путем, и лучше темные. Насадки разные по сезону, включая и искусственные, коих теперь в продаже полно.
4: Не клюет.
2: Если вы курите, то запах от рук может негативно сказаться на отношении рыбы к предлагаемой вами насадке. Но от этого запаха очень легко избавиться, если натереть руки полынью. Она же чернобыльник. Растет она практически везде. Ее запах рыбе хорошо знаком, и она относится к нему спокойно. И курящим совсем не вредно иметь при себе небольшой ее запас для таких случаев.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. С 1 января 2027 года в заграничных паспортах россиян произойдут изменения. Как сообщает российская газета, из документов исчезнет графа «личный код», а также перестанут вписывать данные о детях. Графа «личный код» должна была содержать неизменный идентификационный номер человека, который планировалось включить в регистр персональных данных. Однако систему так и не разработали, поэтому графа оставалась пустой как в паспорте России, так и в загранпаспорте. С 2027 года ее уберут. Кроме того, с 1 января в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Это изменение продиктовано федеральным законом, принятым в апреле этого года, которым была отменена госпошлина за внесение записей о детях в загранпаспорт. В МВД России отметили, что ранее выданные паспорта с отметкой о детях сохранят юридическую силу вплоть до окончания срока действия документа. В России счета могут начать блокировать за совпадение фамилии, имени или отчества с преступниками. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поправки в закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. В перечень Росфинмониторинга включены люди, причастные к экстремистской или террористической деятельности. Их средства должны блокироваться в течение суток после попадания имени в список. Сообщается, что более 800 человек из перечня Росфинмониторинга на 1 февраля этого года имели несколько вариантов записи своих данных, чтобы злоумышленники не могли обмануть автоматические банковские системы, и разрабатываются новые правила. Основанием для заморозки может стать частичное совпадение данных клиента с данными человека, в отношении которого должна применяться блокировка. Признаки для проверки банками будет определять Росфинмониторинг. Речь идет в основном о сходстве фамилии, имени, отчества и даты рождения. При выявлении такого сходства операции клиента могут приостановить на 5 рабочих дней. Если решение о продлении ограничений не принято, доступ к деньгам восстановят. Но эксперты предупреждают, что это может привести к 1000 необоснованных блокировок в месяц. В Костомукше прозвучат сирены. Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации округа информируют о том, что в Костомукше пройдет проверка готовности системы оповещения населения. Завтра с 14.30 до 14.45 в Костомукше прозвучат устройства звукового и речевого оповещения. Жители призывают соблюдать спокойствие. 37-летнего костомукшанина оштрафовали на 200 тысяч и конфисковали машину. Мужчина ранее был лишен водительских прав за управление в состоянии опьянения. Спустя полгода он снова сел за руль в нетрезвом виде. На этот раз мужчина управлял принадлежащим ему автомобилем «Джетур». Сотрудники ГАИ остановили его в Костомукше и установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал его виновным, и за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мужчина получил штраф 205 тысяч рублей. Кроме этого, суд на 2 года запретил ему управлять транспортом и конфисковал автомобиль в доход государства. Ученик школы шахматной королевы Костомукши Макар Ястребов принял участие в турнире в Петрозаводске. В стартовом списке Макар занимал 61 место из 63 участников, однако завершил соревнования на 1-м месте, набрав 9 очков из 10 возможных и обогнав всех возможных соперников. Отлично начали сезон и воспитанники клуба «Боевые перчатки», которые успешно выступили в Петрозаводске на чемпионате первенства Карелии по муай-тай. Костомукский клуб представил на турнире 9 спортсменов. Также в состав команды вошла Анастасия Карху. Она работала боковым судьей. По итогам соревнований в копилке команды 9 медалей. 1 золото, 3 серебра и 5 бронзовых наград. Золото завоевал Даниил Коренев. Он уверенно победил соперника и стал чемпионом Карелии. Серебряными призерами стали Владимир Самсонов, Мирон Адамович и Артем Исагулов. Бронзовые награды получили Павел Холодов, Даниил Чистов, Яромир Себелев, Артем Селиванов и Марк Дашкевич. Далее новости Калевала. Администрация Калевальского района уведомляет предпринимателей о том, что завтра с 12 до 14 часов в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Костомукшем, Уйзерском и Калевальском районах состоится день открытых дверей для предпринимателей. Прием граждан в Костомукше пройдет по адресу Звездная, 23. Участники акции смогут получить консультационную помощь по всем интересующим вопросам в пределах компетенции территориального отдела управления Роспотребнадзора. Также специалисты напоминают, что получить консультацию возможно и по телефонам территориального отдела в Костомукше. И учащиеся Калевальской средней школы приступили к уборке памятных мест Калевалы в канун памятной даты и дня освобождения Калевальского района от немецко-фашистских захватчиков. Старшеклассники приняли участие в субботнике по уборке территории дивизионного кладбища, где захоронены воины, павшие в Великой Отечественной войне. Ребята подчеркивают, что благоустройство памятных мест – это та малая часть дел, с помощью которых они выражают свою благодарность всем, кто отдал свою жизнь ради мирного неба над головой. Их главная задача – как можно дольше пронести эту память. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». К тому же сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 10, плюс 12 градусов, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше воздух прогреется до плюс 13 градусов. Синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь и ветер до 5 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 7, плюс 10 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 13 градусов тепла. Синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове», шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Всем отличного продолжения этого дня. Полдень позади, а значит, самое время сделать небольшую паузу, улыбнуться и поделиться хорошим настроением. В эфире программа «Радио Десерт», и я готова передавать ваши самые теплые слова, раздавать виртуальные объятия, ну и, конечно же, ставить ваши любимые песни.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ja!

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Спасибо, что вы, друзья, приятно. Мы дико не касаете фантастичи.

Ну а первое поздравление прямо сейчас отправляется Сергею Сердю, который отмечает свой день рождения. Сергей, пусть этот день будет наполнен улыбками друзей, подарками и просто хорошим настроением. Но счастливых моментов в жизни будет очень много.

Еще одна порция радиодесерта отправляется Надежде Скворцовой, которая сегодня принимает поздравления, комплименты и подарки по случаю дня рождения. Надежда, пусть все плохое обходит вас стороной, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. Ну и, конечно же, не давайте даже повода какой-то хандре войти в вашу жизнь.

Николай Козлов отмечает сегодня свой день рождения. Ваши коллеги. Николай желает, чтобы на душе всегда было тепло и спокойно. Желает вам много радостных дней, приятных сюрпризов, карьерного роста и счастья в жизни личной. Пусть все, что задумано, обязательно исполняется.

Ну а этот музыкальный привет отправляется Максиму Левкину, который отмечает сегодня свой день рождения. Пусть в вашей жизни будет побольше приятных моментов, ну а рядом будут родные люди всегда. Это самое главное.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

Елена Даблиева сегодня отмечает свой день рождения, и с этим событием Елена вас поздравляет, ваши коллеги, желает вам светлых эмоций, легкости в каждом шаге, ну и, конечно же, безграничной любви.

Поздравления и подарки по случаю дня рождения принимает сегодня Александр Макаров. Александр, ваши друзья желают, чтобы все ваши мечты обязательно превращались в планы, а планы, соответственно, в реальность. Хорошего настроения, приятных сюрпризов и исполнения всего задуманного.

Ну а следующий привет для Михаила Сазыкина, который сегодня отмечает свой день рождения. Ваши друзья, Михаил желает, чтобы ваш путь был насыщенным и каждый новый шаг обязательно приближал к вашим мечтам.

И еще одно поздравление успеваем передать. На этот раз оно отправляется Юрию Кяргину, который отмечает свой день рождения сегодня. Юрий, пусть никакие трудности не сбивают вас с пути, ну а все задуманное обязательно сбывается легко и желательно быстро. Ну и, конечно же, ощущение счастья каждый день. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим.

0: 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Это все к этому часу, друзья. И с вами прощаюсь, но ненадолго. Совсем скоро мы вновь услышимся на волнах местного радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
0: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. С 1 января 2027 года в заграничных паспортах россиян произойдут изменения. Как сообщает российская газета, из документов исчезнет графа «личный код», а также перестанут вписывать данные о детях. Графа «личный код» должна была содержать неизменный идентификационный номер человека, который планировалось включить в регистр персональных данных. Однако систему так и не разработали, поэтому графа оставалась пустой как в паспорте России, так и в загранпаспорте. С 2027 года ее уберут. Кроме того, с 1 января в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Это изменение продиктовано федеральным законом, принятым в апреле этого года, которым была отменена госпошлина за внесение записей о детях в загранпаспорт. В МВД России отметили, что ранее выданные паспорта с отметкой о детях сохранят юридическую силу вплоть до окончания срока действия документа. В России счета могут начать блокировать за совпадение фамилии, имени или отчества с преступниками. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поправки в закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. В перечень Росфинмониторинга включены люди, причастные к экстремистской или террористической деятельности. Их средства должны блокироваться в течение суток после попадания имени в список. Сообщается, что более 800 человек из перечня Росфинмониторинга на 1 февраля этого года имели несколько вариантов записи своих данных. Чтобы злоумышленники не могли обмануть автоматические банковские системы, и разрабатываются новые правила. Основанием для заморозки может стать частичное совпадение данных клиента с данными человека, в отношении которого должна применяться блокировка. Признаки для проверки банками будет определять Росфинмониторинг. Речь идет в основном о сходстве фамилии, имени, отчества и даты рождения. При выявлении такого сходства операции клиента могут приостановить на 5 работ. Дней. Если решение о продлении ограничений не принято, доступ к деньгам восстановят. Но эксперты предупреждают, что это может привести к тысячам необоснованных блокировок в месяц. В Костомукше прозвучат сирены. Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации округа информируют о том, что в Костомукше пройдет проверка готовности системы оповещения населения. Завтра с 14.30 до 14.45 в Костомукше прозвучат устройства звукового и речевого оповещения. Жители призывают соблюдать спокойствие. 37-летнего костомукшанина оштрафовали на 200 тысяч и конфисковали машину. Мужчина ранее был лишен водительских прав за управление в состоянии опьянения. Спустя полгода он снова сел за руль в нетрезвом виде. На этот раз мужчина управлял принадлежащим ему автомобилем «Джетур». Сотрудники ГАИ остановили его в Костомукше и установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал его виновным, и за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мужчина получил штраф 205 тысяч рублей. Кроме этого, суд на 2 года запретил ему управлять транспортом и конфисковал автомобиль в доход государства. Ученик школы шахматной королевы Костомукши Макар Ястребов принял участие в турнире в Петрозаводске. В стартовом списке Макар занимал 61 место из 63 участников, однако завершил соревнования на 1-м месте, набрав 9 очков из 10 возможных и обогнав всех возможных соперников. Отлично начали сезон и воспитанники клуба «Боевые перчатки», которые успешно выступили в Петрозаводске на чемпионате первенства Карелии по муай-тай. Костомукский клуб представил на турнире 9 спортсменов. Также в состав команды вошла Анастасия Карху. Она работала боковым судьей. По итогам соревнований в копилке команды 9 медалей. 1 золото, 3 серебра и 5 бронзовых наград. Золото завоевал Даниил Коренев. Он уверенно победил соперника и стал чемпионом Карелии. Серебряными призерами стали Владимир Самсонов, Мирон Адамович и Артем Исагулов. Бронзовые награды получили Павел Холодов, Даниил Чистов, Яромир Сибилев, Артем Селиванов и Марк Дашкевич. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Также сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 10, плюс 12 градусов, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше воздух прогреется до плюс 13 градусов, синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь и ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Цоколь. Помещение. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция «Годи». Дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 16 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. С 1 января 2027 года в заграничных паспортах россиян произойдут изменения. Как сообщает российская газета, из документов исчезнет графа «личный код», а также перестанут вписывать данные о детях. Графа «личный код» должна была содержать неизменный идентификационный номер человека, который планировалось включить в регистр персональных данных. Однако систему так и не разработали, поэтому графа оставалась пустой, как в паспорте России, так и в загранпаспорте. С 2027 года ее уберут. Кроме того, с 1 января в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Это изменение продиктовано федеральным законом, принятым в апреле этого года, которым была отменена госпошлина за внесение записей о детях в загранпаспорт. В МВД России отметили, что ранее выданные паспорта с отметкой о детях сохранят юридическую силу вплоть до окончания срока действия документа. В России счета могут начать блокировать за совпадение фамилии, имени или отчества с преступниками. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поправки в закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. В перечень Росфинмониторинга включены люди, причастные к экстремистской или террористической деятельности. Их средства должны блокироваться в течение суток после попадания имени в список. Сообщается, что более 800 человек из перечня Росфинмониторинга на 1 февраля этого года имели несколько вариантов записи своих данных, чтобы злоумышленники не могли обмануть автоматические банковские системы, и разрабатываются новые правила. Основанием для заморозки может стать частичное совпадение данных клиента с данными человека, в отношении которого должна применяться блокировка. Признаки для проверки банками будет определять Росфинмониторинг. Речь идет в основном о сходстве фамилии, имени, отчества и даты рождения. При выявлении такого сходства операции клиента могут приостановить на 5 рабочих дней. Если решение о продлении ограничений не принято, доступ к деньгам восстановят. Но эксперты предупреждают, что это может привести к тысячам необоснованных блокировок в месяц. В Костомукше прозвучат сирены. Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации округа информируют о том, что в Костомукше пройдет проверка готовности системы оповещения населения. Завтра с 14.30 до 14.45 в Костомукше прозвучат устройства звукового и речевого оповещения. Жители призывают соблюдать спокойствие. 37-летнего костомукшанина оштрафовали на 200 тысяч и конфисковали машину. Мужчина ранее был лишен водительских прав за управление в состоянии опьянения. Спустя полгода он снова сел за руль в нетрезвом виде. На этот раз мужчина управлял принадлежащим ему автомобилем «Джетур». Сотрудники ГАИ остановили его в Костомукше и установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал его виновным, и за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мужчина получил штраф 205 тысяч рублей. Кроме этого, суд на 2 года запретил ему управлять транспортом и конфисковал автомобиль в доход государства. Ученик школы шахматной королевы Костомукши Макар Ястребов принял участие в турнире в Петрозаводске. В стартовом списке Макар занимал 61 место из 63 участников, однако завершил соревнование на 1-м месте, набрав 9 очков из 10 возможных и обогнав всех возможных соперников. Отлично начали сезон и воспитанники клуба «Боевые перчатки», которые успешно выступили в Петрозаводске на чемпионате первенства Карелии по муай-тай. Костомукский клуб представил на турнире 9 спортсменов. Также в состав команды вошла Анастасия Карху. Она работала боковым судьей. По итогам соревнований в копилке команды 9 медалей. 1 золото, 3 серебра и 5 бронзовых наград. Золото завоевал Даниил Коренев. Он уверенно победил соперника и стал чемпионом Карелии. Серебряными призерами стали Владимир Самсонов, Мирон Адамович и Артем Исагулов. Бронзовые награды получили Павел Холодов, Даниил Чистов, Яромир Себелев, Артем Селиванов и Марк Дашкевич. Наталья, прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». К тому же сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 10, плюс 12 градусов, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше воздух прогреется до плюс 13 градусов. Синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь и ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Местное радио. Реклама на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов.
3: Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09. Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
0: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер.
3: И снова я приветствую всех, кто настроил свои приемники на 104 FM. Рабочий день потихоньку близится к своему завершению, и мы снижаем темп. Время отпустить дневные заботы, выдохнуть и настроиться уже на правильную волну. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона. Евгений Александр Баранов, простите, за пультом, и у нас еще не вечер.

7-0-27, телефон нашего прямого эфира. И буквально через несколько минут у нас в студии появятся вечерние гости. И сегодня у нас Дмитрий Золотоверх, который вошел в десятку лучших на международном конкурсе профмастерства водителей БелАЗа. И Дмитрий Петров, он участвовал в этом же конкурсе, но в 2023 году, а в этот раз выступал консультантом, сопровождающим Дмитрия. В общем, как команда Костомукшан оценивает организацию конкурса? Что понравилось? Что вызвало сложности? Какой опыт получили участники на этих соревнованиях? Все это обсудим через несколько минут. И традиционно, если хотите поддержать моих гостей, присылайте свои вопросы на номер 911-402-2040. Все обязательно передам. Ну а во второй части программы обязательно разыграем любимые крылышки в острой хрустящей панировке от папы Ромы. И сегодня на кону салат «Цезарь» с креветками от кафе «Суши Биг». Так что оставайтесь с нами, участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инжи

0: работников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Постоялый двор.
4: Как я и анонсировала, представляю моих гостей. Напротив меня Дмитрий Золотоверх, водитель рудоуправления и участник международного конкурса профмастерства среди водителей БелАЗов. Добрый вечер, Дмитрий.
5: Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, радиослушатели.
4: И Дмитрий Петров сегодня у нас в студии, тоже водитель рудоуправления, собственно, участник этого же конкурса, но 2023 года. И в этот раз Дмитрий ездил как консультант-сопровождающий. Добрый вечер.
6: Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер всем.
4: Ну что, давайте, чтобы было всем понятно, конкурс традиционный, где проходил, как вот про организацию расскажите. Я просто вспоминаю наш с вами разговор трехлетней давности. Вы были в таком восторге, как все было организовано, как учтены даже какие-то вот мелочи и нюансы. Вот в этот раз все так же на столь высоком уровне?
6: Да, несомненно, все так же на столь высоком уровне. Конкурс, торжественное открытие конкурса было 9 числа. Это был 5-й международный конкурс среди водителей БелАЗа. Вот, принимало 5 стран участников. Это Россия, Казахстан, Узбекистан, Армения и Беларусь. В прошлый раз было больше стран, еще Иран приезжал. Вот. В Белоруссию мы прилетели 6 числа с Петрозаводска, кстати, на корпоративном самолете на нашем. Вот,
4: где бы еще так полетали?
6: Да, Северсталь, очень быстро и удобно. Кстати, советую всем, кто захочет поехать в Белоруссию.
5: 1.5 часа, и ты в Минске.
6: Да.
4: Так, прилетали.
6: Вот. Прилетели, да. Нас в аэропорту встретил сотрудник завода БелАЗ с табличкой, все как положено. Проводили нас в машину и отвезли в отель, который был арендован под эти мероприятия для всех участников. Там был объявлен общий сбор. Вот. 7 числа сентября, да, все собрались вместе, приехали представители завода БелАЗ, всем участникам выдали форму фирменную.
5: Спецодежду, да.
6: Спецодежду, да, именную. И составили, рассказали о плане, который нас ждет на эти дни. На второй день мы поехали на завод, непосредственно сам, который находится в городе Жодино. Завод впечатляет своими масштабами. Я уже рассказывал, но скажу еще раз, что завод по площади, он 1/4 нашей Костомукши. И считается, что каждый третий житель города Жодино работает на заводе. Сам город Жодино, порядка 60 тысяч населения. На заводе между цехами люди передвигаются на автобусах, потому что очень большая
5: территория. Электробусы.
6: Электробусы, точнее, да.
4: Слушайте, ну супер, классно.
6: Вот, так, потом рассказали о самом заводе, как он становился, как они начали производить технику БелАЗ. Изначально завод вообще не подразумевал под собой производство крупной карьерной техники. Сельскохозяйственные машины изначально планировалось выпускать. И только в 1961 году с конвейера сошел первый самосвал, прототип БелАЗ 540. Вот также показали весь модельный ряд самосвалов, ту технику, которую они выпускают. Это не только самосвалы, это аэродромные тягачи, шахтные погрузчики, также различная буксировочная техника, и у них есть просто погрузчики и бульдозера БелАЗ. Еще на базе БелАЗа они сделали 3 года назад экскаватор, который проходит сейчас тестирование. Возможно, в скором времени в карьерах он будет работать. 10-кубовый экскаватор, насколько я помню. Рассказали о всех директорах, кто какой вклад внес
4: Вообще завод. Впечатлил вас завод.
5: Да, очень.
6: Завод очень, да. Ага. Большой. Также рассказали, что у них в планах пойти на мировой рекорд еще один и сделать БелАЗ грузоподъемностью 500 тонн. Он у них есть в проекте, но на сегодняшний день осуществить это не представляется возможным, потому что ни один в мире производитель крупногабаритных шин не может выпустить шину для такого самосвала.
4: А сегодня самый большой БелАЗ, вот грузоподъемность какая?
5: У них на заводе, по-моему, два экземпляра всего, да? 450 тонн.
4: Ох.
5: Один, у них один экземпляр стоит на самом заводе, а второй...
6: На въезде в Минск.
5: На въезде в Минск, да.
6: Один работал на Кузбассе, по-моему, 4 года, если не ошибаюсь. Но для такой техники нужен абсолютно другой карьер. Обычные дороги там не подходят. И обслуживать его тоже где-то надо. Ну, они пошли на рекорд, они сделали, показали, что машина такая может.
4: Что могут.
5: Могут, да.
6: Да, что могут, это самое главное. На сегодняшний день... Такой самосвал не работает ни в одном карьере. Ну, он есть.
4: Где еще побывали, что посмотрели, ну, вот до конкурса, вот как настраивались на вот эту вот борьбу
6: конкурсную? После экскурсии по заводу прошла жеребьевка участников. Дмитрий вытащил
5: номер 15.
6: Номер 15.
5: Под этим порядковым номером я и выступал.
6: Также показали, показательный заезд был произведен. Что предстоит участникам, как нужно будет пройти дистанцию. И после этого всех участников повезли в исторический комплекс, музей под открытым небом. Это линия Сталина, находится где-то в порядка 40 километров от города Жодино. Большой исторический комплекс, где очень много различной военной техники. Можно было, так сказать, ну, почувствовать вот это эхо войны Великой Отечественной, посмотреть, очень интересная экскурсия. Походили, посмотрели, нам все рассказали. Было классно.
4: Культурная программа.
5: Да, они там еще устраивают, я так понимаю, наверное, это перед праздниками исторические вот эти реконструкции боев.
6: Реконструкции боев, да.
5: Да, есть места зрителей, это как ну, вот на футбольных стадионах, такие же вот ряды, можешь занять это место и посмотреть, как это все происходит. Ну, прям реконструкция, как вот проходил бой, как, что это, сколько было техники, сколько было солдатов.
6: Обычно к знаменательным датам каким-то они это, да, устраивают. Также там сохранились доты в первозданном виде. Можно было все зайти, посмотреть, как все это происходило. Очень интересно, если кто поедет, как бы можно внести свою записную книжку как место для посещения. Детям тоже будет интересно. И
5: да-да, там... линия Сталина называется.
6: Да, линия Сталина. Там можно провести целый день. Ну, у нас время было ограничено, 2 часа. В принципе, нам хватило, чтобы посмотреть.
5: Молодцы, братья белорусы, что не забывают эхо войны, что
6: да.
5: Как это все было жестоко.
4: Дмитрий, но если вернуться вот к конкурсу, как вы попали туда? Вы пришлось пройти какой-то внутренний отбор на Карельском Акатыше? Ну, как? Почему? Почему вы?
5: Ну, в прошлом году, в 25-м году, у нас было здесь, на Карельском Акатыше, организовано такой же конкурс, немножко, конечно, масштабы поменьше, были, приезжали коллеги с Оленегорска к нам, и мы вот участвовали, Дмитрий тоже участвовал в этом конкурсе, тоже как водитель. И вот в этом конкурсе я занял 3-е место. Первое и второе место Оленегорск забрали, я занял 3-е место. Ну, я так понимаю, что по результатам это как отборочный тур.
4: То есть по этому
5: билет в Беларуси себе выиграл, можно сказать.
4: А кто-то из Северстали, из компании, еще был представитель вот, компании?
5: Нет.
4: Только Карельский Акатыш.
6: Только Карельский Акатыш. А в 23-м году Салкона ребята были тоже, да. И они приезжали вот в 25-м, тоже было приятно увидеть и пообщаться, вспомнить. И 23-й год.
5: Да, вот в 25-м году они приезжали, вот Дмитрий узнал там участника, которые были с ним в Беларуси в 23-м году.
4: Так, слушайте, готовились как-то, вот вообще тренировались...
5: Нет, так а зачем? У нас же это все по генам.
4: Мне нравится такая уверенность.
5: Да нет, ничего такого не было. У нас отрыва от производства не было. Нужно поддерживать же вывозку, так что не было времени подготавливаться.
4: По ходу дела, на работе.
5: Да, по ходу дела, да. Теория, у нас же еще была теория, не только же были заезды, а была теоретическая часть, как Ну, как возьмем образно, как люди приходят, ГИБДД сдают, когда ПДД на компьютере. То же самое у нас было.
4: Ага.
5: Телефон в сторону, курточку в сторону, ну, чтобы не было никаких ни шпрогалов, ничего. И на компьютере тебе дается 15 минут, 20 вопросов. Все вопросы по поводу устройства, ну, и эксплуатационные данные автомобиля
6: БелАЗ.
5: По
6: обслуживанию БелАЗа.
4: Справились?
5: Справился.
4: Ну, это было легко?
5: Нет, я скажу, нелегко. Там тоже присутствовало волнение. Это, во-первых. Во-вторых, у нас все показатели, с которыми мы работаем, они в баррелях. Все давление, допустим, на датчиках, все в баррелях. А там у них мегапаскалях. То есть немножко надо было переводить.
4: О, хитрый план, да, такая задачка.
5: Да, и вот это немножко замешательство. И когда перед тобой большой циферблат идет на компьютере, время отсчитывается. И вот,
4: выбивается.
5: Да,
4: скорее.
5: Немножко. Ну, я попытался справиться с волнением где-то, наверное, на 10-м вопросе, потом уже как-то пошло более-менее. И самое, что интересно, еще условие было, нельзя было пропустить вопрос его, идти дальше.
4: Пока не
5: сказали, что с 1 по 20 вопрос по порядку, не пропускать. То есть не пропускать вопросы.
4: Слушайте, а были вообще какие-то непонятные вопросы? Ну или в принципе все и так понятно, известно?
5: Непонятных как бы не было. Было немножко, вот я говорю, что с мегапаскалями немножко вот чуть-чуть подтупливал,
4: так,
5: можно сказать.
4: Ну а как, да, конкурс есть конкурс. Как Дмитрий, скажем так, наставлял, как поддерживал вас?
5: Ну, без его поддержки я бы не занял бы это 9-е место. Потому что, во-первых, он откуда-то доставал эту документацию, которую мне предоставлял, когда так. Мы были в отеле, я ее вечером там штудировал.
4: Откуда доставал, Дмитрий?
6: А это закрытая информация, все по закрытым каналам.
4: Так.
6: Да нет, на самом деле нам выдали план-схему каждому участнику вместе вот с формой, так скажем. Просто нужно было грамотно проанализировать, там полностью была раскладка по всей трассе, где какие штрафные баллы, за что, где, как, и какие баллы тебе пойдут в плюс, какие тебе пойдут в минус. Дмитрию нужно было пройти дистанцию чисто и быстро, ну, как и всем другим участникам. Там же различные препятствия были. Первое – это заезд, параллельная парковка, и условие было лопнуть воздушный шарик. На заднем мосту самосвала БелАЗ была прикреплена пика длинная, и нужно было задним ходом, заезжая параллельно, лопнуть шарик. И если ты лопаешь шарик, у тебя есть возможность ехать по сокращенному маршруту. А если ты шарик не лопаешь, едешь по длинному маршруту. Вот это вот они изменили по сравнению с 23-м годом, когда я был. И я Дмитрию говорю, шарик лопать нужно по-любому. Иначе, если шарик ты не лопнул, но смысла как бы уже там куда-то попадать, ну, нет. А на шарик две попытки дают. Ну, две попытки на БелАЗе, это еще секунд 20. Также я проанализировал.
4: С первой попытки шарик лопнули.
5: Да, с первой. Да.
4: Слушайте, то есть задали там.
5: Да, немножко было, да.
6: Дмитрий выступал под 15-м номером. Вот, до этого же тоже участники ехали. У всех там время там 4 плюс, как бы так. Вот, Дмитрий был первый, кто за 3.34 проехал всю дистанцию. И когда вот он проходил этот маршрут, я снимал же это все на видео, смотрел он. Лопает шарик, я думаю, Дима, дави, все. Если шарик лопнул, все, дави, не обращай ни на что внимания. Да. Все-таки это соревнование, это нужна скорость. А там такое было условие, что если шарик лопаешь, едешь по сокращенному маршруту, там горка небольшая. И там ограничение скорости. Это ограничение скорости нужно соблюдать, 10 км в час. Вот. Ну, я посмотрел, что если ты едешь 10 км в час, ты теряешь порядка 15 секунд. А если ты нарушаешь, у тебя отнимают всего 10
5: секунд.
6: 10 баллов. Одна секунда это балл. И в любом случае, если он просто нарушает,
4: все равно выигрывает.
6: И гонит, то он в любом случае в плюсе.
5: По времени.
6: По времени, да. И он проезжает эту дистанцию, я стою, снимаю видео, а он первый. Я-то, ну, как бы, фишку эту понял. И говорю ему, да, что гони.
4: Слушайте, вот какой плюс, да, опытных уже таких, вот кто прошел.
6: И он едет, а люди там же, ну и представители, и другие участники на заднем фоне у меня даже на видео. Это кто? Это твой? Типа, это, ну, боец. Я говорю, да, мой, нифига себе. Типа там такие смотрят такими глазами. Ну, он пыль поднял. И он, и Дмитрий задал темп этим соревнованиям. И мы долго очень держались вообще на первом месте.
4: Ага. Пока кто-то тоже не раскусил эту фишку?
5: Раскусили потом.
6: Раскусили, да. Ну, нет смысла там вот эти 10 баллов плестись, когда нужно. Ну...
5: Когда можно ходом пройти и выиграть эти секунды, плюсом выиграть 20 секунд, а у тебя набавят 10 секунд, грубо 10, говоря. Да. Ты выиграешь 20, набавят 10, ну, ты все равно в плюсе остаешься.
4: Ага. Слушайте, ну, я представляю, какой азарт, адреналин. Вот все равно был на этой гонке.
5: Был, был азарт и адреналин. И мы было тяжело первому участнику. Но, если честно, он тоже задал темп.
6: Он, кстати,
5: очень хорошо прошел дистанцию. Очень хорошо прошел дистанцию. Были там тоже недочеты, но все равно это он первый уступал, тяжело было. И вот с 1 по 14 участника, от 1 до 14, вот мы ходили, все это, смотрели, кто как проезжал. Дмитрий ходил, анализировал по-своему. Я ходил тоже по участникам, кто уже прошел. Спрашивал там где-то что-то, какие-то нюансы, вот кто уже проехал трассу. И не было таких, что там, типа, не скажу. Там,
4: вот, это... я хотел спросить, ну, то есть,
5: нет,
4: в принципе, нормально.
5: Нет, атмосфера была очень такая добрая, вот что мне понравилось. Никто никому, не было вот этой зависти, никто никому там ничего такого плохого не желал. Наоборот, давай там, братан, давай, все у тебя получится, давай.
4: То есть, если были какие-то препоны, то делили, да?
5: Конечно, делились информацией. И я уже, допустим, до своего заезда уже у нас была это, с Дмитрием это четко построена линия, как, где и...
6: База уже была, да, по которой мы будем выступать.
5: Где что, как проехать, как бы было четко.
6: Ну, молодец, он финиширует, смотрю, 3.34. Все, и вот где-то вот первые 22, может, участника мы в первой тройке держались. И скажу, что вот эта вот десятка, в которой мы, да, находимся, она очень плотная. Если посмотреть на турнирную таблицу, там
5: секунды.
6: И говорить о том, что вот девятое место, оно не первое, это неправильно. Там, ну, это просто это показатель высший класс. С учетом того, что у нас нет таких самосвалов, на котором там выступали.
4: А вот я хотела спросить, дали вам поездить, как-то поощутить, или вот то, что был заезд, вам показали трассу, и на этом все?
5: На этом все.
4: Нет, а, то есть нет, вы даже не посидели, нет, вот нет, как-то нет, не порепетили? Ну.
5: Нет, только со стороны смотрели.
4: А все. Какой там был КамАЗ?
6: БелАЗ.
4: Ой, БелАЗ, простите.
5: Ну, 130-тонный.
4: 130, а работаете здесь?
5: 240.
4: Ох, ну это все-таки, да.
5: Почти в два раза, да.
4: Да, почти в два раза. А ощущается разница, когда уже садишься за руль? Или на адреналине, в общем-то?
5: Ну, это то же самое, как ты проехал на КамАЗе, как вы сейчас сказали, и потом садишься на АКУ.
4: На АКУ, да. Да, разница, да, все понятно, да. Вот если... Ну, сравни, понятно, здесь вы уже в другой роли были, да? А вообще хочу сказать, что классно, что вот когда не один, когда с тобой сопровождающий, как-то какие-то нюансы подсказывает, даже учитывая то, что он выступал на этих соревнованиях, уже изначально какие-то моменты знает, куда, на
5: конечно,
4: что обратить
5: конечно.
4: Внимание.
5: Поддержка это ну, много-много дало. Поддержка... Вообще, это, ну это же то же самое, как посмотрите вы эти смешанные единоборства, когда тренер там в течение всего боя подсказывает, там ломать, там бить или еще что-то. Но Дмитрий также подходил мне после каждого участника, говорит, смотри, он проехал вот там-то, там-то, смотри, вот это его там косячок небольшой, смотри, вот здесь там-то, там-то. Там.
4: Ну, обрати внимание.
5: Да, все, в основном все вот нужно было... побороть волнение. Вот это самое главное.
6: Я скажу, я волновался, я думаю, не меньше Дмитрия. Вот я смотрю, он тоже так ходит. Ну, видно со стороны, когда человек волнуется,
4: да
6: это,
4: конечно,
6: это
4: да.
6: видно всегда. И я-то знаю, что мне не выступать. Ну, за него я переживал очень сильно.
4: А, ну вот, трасса, задание, если вот с вашей еще сравнивать, сложнее была, легче, ну или просто другая?
6: А, ну, в целом, полигон у них, он там один-единственный, как бы его там больше-меньше не сделать. Вот, это есть параллельная вот эта парковка, шарик лопнуть, да, задним ходом. После этого проезд неровности, подъем в гору, стоп-линия. Потом на спуске, едешь по спуску, тоже в конце спуска проезд неровности на определенной скорости. Потом, наверное, для большинства сложный элемент – это восьмерка габаритная, где на БелАЗе нужно цифру 8.
5: Фигуру цифру 8, да.
6: Да, исполнить.
5: И не задеть. Внутри бочки стояли.
6: Внутри бочки, стойки по наружной полосе, да. И надо не задеть. Все это мелькает же перед глазами. Я вот тогда Дмитрию сказал, говорю, не смотри на это. Смотри, как ты работаешь в карьере. Ты же не смотришь там это самое, ну, не ловишь.
4: Кого ты задел там, ну, на машине?
6: Каждую разъезжающуюся машину, мы, бывает, дороги в карьере есть широкие, есть узкие. Бывает, мы расходимся между собой в карьере, ну, не знаю, ну, метр между нами расстояние.
5: А то и меньше бывает.
6: А то и меньше между самосвалами. И я Дмитрию говорю, ты же когда едешь, ты же там не смотришь, зеркало свое не ловишь, ты едешь прямо, говорю, смотри на дорогу, все, ты попадешь. И ему там же говорю, смотри на дорогу, не обращай внимания, едь как ты вот это самое, на работе.
5: Как на работе, да?
6: На работе. После восьмерки габаритный коридор, на скорости нужно проехать, там немножко со смещением, как бы чуть подвильнуть, тоже не задеть стойки. Потом заезд в гараж задним ходом. Да, полностью габариты нужно поместить, там тоже очень они хитро сделали. Ну вот мобильный телефон там между стоечкой. Вот представляете, БелАЗ и вот стойка. И вот расстояние.
5: Зеркало надо не задеть.
6: Да, от зеркала до вешки. Вот ширина мобильного телефона. И после гаража все на финиш.
5: Та же сигнал. Стартовая линия, она же и стоп-линия.
6: И она же стоп-линия тоже, да, ее не пересечь. И разницы как бы большой нет. Они вот эту сокращенку только придумали по шарику. И вот мы на финише лопали шарик еще.
4: Дополнительно.
6: Да, на, ну, которая на переднем бампере пика была, лопали. И все. А так тоже теоретическая часть, 20 вопросов по устройству, по обслуживанию самого БелАЗа. Ни по А3 правам, ни...
5: Не по тракторному праву,
6: да? Да, ни по правам, ни это самое...
5: Ни по правилам дорожного движения.
6: Не по правилам дорожного, а именно вот по устройству БелАЗа. И вот важно не только управлять как бы БелАЗом, важно знать машину изнутри. Регламенты обслуживания. У нас, я скажу так, ну, не в обиду никому, у нас некоторый обслуживающий персонал не знает каких-то регламентов. Ну, и это не только у нас. Это, поэтому как бы с водителя тоже, ну, спрос по этому поводу есть. Ну, почитал инструкцию, да, ты там все не запомнишь. Очень много моментов, узлов различных, на что нужно обратить внимание.
4: Так, мы прервемся буквально на пару минут после небольшой рекламы, обсудим. Есть какие-то ритуалы, какие-то приемчики, да, вот на удачу, скажем так, за рулем. Есть какие-то свои уже такие отработанные действия, чтобы, может быть, ну, как справляться с волнением, ну, что помогало, что наоборот не помогало. Ну и, конечно же, узнаем, кто поздравил, как встретили уже в родном цехе через пару минут после небольшой рекламы.
2: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
7: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
3: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
7: Да, просто звони 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
7: Звони 5-20-09.
8: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
9: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
10: Еще не вечер!
4: Я напоминаю, что у нас в студии два Дмитрия. Дмитрий Золотоверх, участник международного конкурса профмастерства, и Дмитрий Петров, консультант-сопровождающий первого Дмитрия на этот международный конкурс. А вообще, если вот сегодня уже, ну, немножко эмоции улеглись, в какой роли сложнее выступать? Вот вы все-таки консультант-сопровождающий, да, или участник?
6: Конечно, участник.
4: Сложнее?
6: Конечно, да. Тут самое главное, я опять же повторюсь, говорил уже, перенести фокус внимания, то, что ты не находишься не в карьере, а все-таки на площадке, ты можешь позволить себе какие-то вольности и ну, немножко выдохнуть и давить на педаль по полной.
5: Это да, же, возможно, где-то что-то там нарушить, что ты не можешь позволить себе в карьере.
6: Это же соревнование. Это на работе у нас голова 360, внимание, в карьере же не только большегрузная техника, еще очень много вспомогательной техники, угу. Обслуживающий персонал ездит на маленьких машинах. Угу. Вот, а тут, да, можно позволить себе вольности.
4: Похулиганить.
6: Похулиганить, конечно, это, угу. Это как в спорте. Просто многие могут, ну, наверное, может, не понимают, что вот это за угу. конкурс. Там все на высшем уровне, это настоящие соревнования угу. международные.
5: Да, но это же другая страна все равно.
6: Другая
5: же.
6: Страна, да, там все сделано. И просто вот так вот приехать и увезти оттуда первое место, это, ну, так это не получится вот... Заехал, взял, уехал. Угу.
5: И все участники, там, которые да. были, все участники, 37 участников
6: 37,
5: было.
6: Да.
5: Да, все участники, они не просто так, что вот сегодня Вася, ты поедешь завтра на конкурс. Это те участники, которые на своих предприятиях также прошли отборочные туры. То есть, если опять говорить по-спортивному, то у себя на предприятии был полуфинал, угу. а они все приехали на финал. Угу. Вот угу. так вот. Ну, чтобы было немножко понятно.
4: Ну, уровень, да.
6: Там да. нету проигравших, там все уже туда приехали победителями. Угу.
4: Угу. Слушайте, а есть у вас какие-то профессиональные приметы, какие-то такие вот профессиональные, ну, я не знаю, ритуалы, если можно так сказать, вот перед тем, как мотор завести на соревнованиях, скажем там?
5: Ну, он был, машину не глушили.
4: Ага.
5: Ну, я просто перекрестился, как ага. всегда, перед каждой дорогой.
4: Ага.
5: Что на работе, что в жизни.
4: А что с волнением вот помогало справиться, когда все-таки, ну, это такой груз ответственности, смотрят сотни, ну, как-то глаз, это зрители, участники, вот, консультанты.
5: Ну, с волнением, не знаю, там чисто такой воздух, это солнечная погода была, кстати, 26 градусов было, вообще ясное небо, трассу два раза поливала техническая водовозка, uh-huh. чтобы было пыли поменьше. Немножко ветерочек был, но я скажу, что все участники были к концу уже этого конкурса, все загорелые, все лица загорелые были. А по поводу вот волнения, я скажу, что, наверное, волнение больше у Дмитрия было. Угу. Потому что я-то, когда уже сел в кабину БелАЗа, я немножко, когда уже по лестнице поднимался, я немножко себя успокаивал, что все, надо немножко... Угу. Забыть про все настроиться на трассу, все. Я даже не смотрел, как там участники меня смотрят. Там, uh-huh, uh-huh. Все, немножко волнение.
4: Абстрагировался.
5: Да.
6: Взглядов очень много, камеры там все. Uh-huh.
5: Да, да. Но все равно оно до конца все равно не ушло. Немножко, может быть, мне не хватило собранности, чуть-чуть не хватило собранности. Может быть, какое-то место и другое было бы. Я не говорю уже там про первые и третьи места. Там, ну, которые, может немножко повыше было бы.
6: Там
5: да.
6: секунды буквально.
5: Секунды решали, потому что вот решали, я да. занял... 9 место, а тот, кто занял первое место, он у нас между друг другом там 30 с чем-то секунд.
6: Нет, меньше, 19 секунд.
4: Это просто думаю. Невероятно.
6: Да, да, ну там же еще теоретические uh-huh, баллы, там uh-huh. плюс-минус, ну с теорией все вот так вот в пределах, там, ну, 4-5 uh-huh, ошибок, uh-huh. 6 у кого-то больше. Там.
5: Да, 20 вопросов, но она, женщина, которая следила за всем этим... за компьютерами, чтобы никого телефонов не было, она говорит, что в среднем все из 20 вопросов 15.
6: Да, да.
5: В среднем 15. У меня и было 20 вопросов, 15 правильно. Угу. 5 ошибок.
6: А там уже секунды плюс штрафные
5: и
6: баллы.
5: И они тоже переводятся в баллы. Угу. И вот эти баллы после заезда и баллы после теории, они плюсуются, и потом уже вот эта овальная система, она... Ну, расставляет все точки угу. над «и», грубо говоря.
6: За вычетом штрафов еще. Угу.
5: У нас же еще в кабине же тоже судья сидел. Угу. То есть я не один был в кабине.
4: А, еще и вот так вот даже.
5: На каждом
6: этапе,
5: да, стоял судья на улице. На каждом этапе. И тут, когда участник проезжает этот этап, он поднимает или синий флажок, или белый. Если синий, это значит с нарушениями проехал. Если белый, проехал чисто. Uh-huh. То есть и главный судья уже это все фиксировал. Uh-huh, uh-huh. И в кабине судья, который сидел, он тоже фиксировал все движения, которые внутри оператор проводит. То есть правильность вообще, правильность.
6: Порядок трогания, порядок остановки.
5: Порядок включения вообще привода, как это все включается, тоже последовательность правильно. Если ты неправильно это включил, это тоже штраф. Uh-huh. И при прохождении всей трассы, когда ты полностью ее прошел и остановился тоже отметки, где старт, он же являлся финишем. Тебе тоже последовательно нужно было разобрать схему и поставить машину на ручник, тоже в своей последовательности. Если ты неправильно это сделал, это тоже штраф.
6: Договориться с ним нельзя было в кабине.
5: Он такой, можно сказать, молчун был. Они, наверное, специально такое подобрали.
4: Ну, конечно.
5: Но я, конечно, сел в кабину, я поздоровался. Он со мной поздоровался. Я, конечно, удивился. Ага. Он всю эту трассу молчал, но хотя бы поздоровался.
4: Ну, молчал. Представляете, советики давал.
5: Белорусы молодцы, белорусы молодцы. Это вообще такой народ такой дружелюбный.
6: Дружелюбный, да. Они никого без внимания не оставляют.
5: Молодцы вообще. Вот это чувствуется, вот это правильно можно сказать, что они братья наши, наши братья.
6: Внимание к мелочам, да, все, чтобы там, да, как каждому подойдут, все ли хорошо.
5: И было организовано, вот мы же были на площадке рядом с этим, с полигоном. На площадке был развернут такой, как шатер, да, ну, грубо говоря, большая палатка. Там были кофейные аппараты стояли, просто горячая вода, чай пакетированный, можно было чай заварить, кофе попить, воды очень много было, газированное, негазированное.
4: То есть все учли.
5: Да, биотуалеты были, то есть все, организация была хорошо сделана. Немножко не хватало стульев, чтобы можно было посидеть.
4: Так.
5: Да, посидеть. Но это, может быть, было...
4: Братья молодцы, но мы всегда найдем вот нюансы.
5: Нет, а может быть, это было сделано специально, чтобы мы акцентировали внимание все на участие, чтобы мы смотрели, как этот участник предыдущий проезжал, чтобы там акцент на это, может быть, был.
6: Там сделан. Же все ведущий стоял, комментировал выступление каждого участника. На большом экране была выведена фотография участника.
5: Какой участник проезжает трассу.
6: Да, откуда он, время идет. Ну, все как на соревнованиях.
4: Но конкурс прошел. Вы в десятке лучших. Но это на самом деле круто. Я вот посмотрела сегодня, еще раз почитала на сайте их, вот в их ленте. Это действительно очень круто. Они отмечают, что это правда здорово. Вот сейчас уже, когда ваши эмоции немножко улеглись, когда вы уже вот, ну, все проанализировали, да, сотни раз, ну, в своей голове. Вот тремя словами, как бы вы охарактеризовали этот конкурс? Вот эмоции, что впечатлило в ту или иную сторону? Вот три слова.
5: Что впечатлило?
4: Ну или не впечатлило. Тут уже, да.
5: Организация на очень высоком уровне. На международном уровне, можно так сказать. Ну и обстановка. Внутри обстановка дружелюбная. Вот это больше всего так.
6: А самое главное, что я тогда ездил, и сейчас очень много новых знакомств. Это обмен опытом. Это мы поговорили со всеми. Ну вот я как ездил, да, как сопровождающий представитель, с другими участниками тоже. Приезжали сопровождающие представители. И для меня было очень приятно увидеть людей, тех, с которыми я выступал в 23-м году. Они тоже приехали в качестве сопровождающих. Это, ну, было как бы, ну, что-то, да, как бы незабываемо. Вот,
5: тоже эмоция такая.
6: Эмоция, хорошая, да. О, уже привет, уже, на, ну, как, ну, как свой человек. Сразу диалог, все, поговорить, это очень классно.
4: Слушайте, вот продолжая тему про организацию, да, я так поняла, что было два третьих места, и организаторы даже учли этот момент, и два
5: да.
4: Приза за третье место быстро. Я не знаю, как они готовились или быстро сориентировались.
5: Наверное, скорее всего, у них этот, такие форс-мажорные ситуации были проиграны, что если вдруг будет там два вторых места или там, допустим, два третьих места. Но, наверное, что-то было у них вот это проиграно.
6: Ну, это первый раз они сами
5: первый сказали, раз такой, да. У многих участников было сомнение, то, что, ну, не может быть, чтобы прям там секунда в секунду и балл в балл ну, совпал. Но все это восприняли вообще без какого-то негатива.
4: Не, ну,
5: вообще,
4: это, конечно.
5: Ну, раз есть это два третьих места, ну и хорошо. Ну,
6: там, да, если смотреть по турнирной таблице, баллы прям
4: ровненько,
6: один, да, один в один.
4: Какие призы были? Я знаю, что никого не оставили без внимания и награду дали каждому в своей номинации.
5: Да, у каждого участника была
4: да,
5: своя
4: у вас
5: номинация.
4: Какая?
5: Молниеносный старт.
6: Потому что он задал темп, да, соревнованиям. Поднял пыль, так скажем, там на полигоне.
4: Ага.
5: За третье место, как мы уже говорили, два участника было. Два победителя третьего места был телевизор, да?
4: Телевизоры, так.
5: Да. За второе место холодильник.
6: Холодильник.
5: Так, и за первое место мотоцикл «Минск».
6: Новый.
5: Но у всех сейчас, наверное,
4: да,
5: слушатели,
4: ассоциация.
5: Да, мотоцикл «Минск», потому что я тоже это, родом из деревни, у меня тоже был мотоцикл «Минск», но это совсем другое. Вот этот «Минск», который сейчас, это
6: другой.
5: Те люди, которые понимают, это 300 кубиков, да. И он со стороны так посмотреть, ну, похож на такие страны, как Honda, Suzuki, вот что-то такое, обтекаемое, ага, только ага, как спортивный мотоцикл. И вот эти участники, кто заняли вот это первое, второе, третье место, у них были вопросы, как они вот эти призы до дома доставят, потому что первое место – это Солнцевский разрез, да?
6: Да,
5: это
6: Сахалинская.
5: Сахалинская область, ой, Сахалин. Второе – это Сибирь, по-моему, Сомская парнишка. Ну и, соответственно, два третьих. Один
6: третий, тоже Солнцевский.
5: Солнцевский, да. Вот они,
6: они молодцы, они утащили.
5: Первое и третье место утащили, ага, да. И вот второй участник, который третье место занял, вот я уже не помню, откуда он. И были вопросы уже в автобусе, когда мы ехали.
4: Как я на мотоцикле домой поеду.
6: Да, с Апатита он. Ага. А у Апатита, кстати, соседи
5: наши, и сказать, сказали, что им доставят до их города, им просто нужно определиться,
4: куда?
6: Где забрать.
5: На какую, да, да, транспортную компанию.
4: Ага. Слушайте, посмотри.
6: Ну, это круто, да, это очень круто. Такие призы очень, ага, сильно. Ну, и каждого, да, участника тоже наградили, говорю, Дмитрий рассказывал. И также и победителям все то же самое подарили.
5: Каждому, и, каждому дали грамоту.
6: Без внимания никто,
5: еще,
6: да, не остался.
5: Перед соревнованием заместитель директора БелАЗ выдавал нам каждому карточку, как она называется, блин?
6: Клубная карта оператора БелАЗ, это на открытии 9 числа было, не заместили сам директор, uh-huh, Сергей Иванович Лесин,
5: а, Лесин
6: был, да, перепутал, генеральный немножко директор, uh-huh, БелАЗ Холдинг. Клубная карточка оператора БелАЗ, она бессрочная, которая дает право
5: посетить
6: завод БелАЗ.
5: С семьей можешь приехать, да. Да. Я, допустим,
6: один плюс три.
5: Да, один плюс
6: три. В составе четырех человек она бессрочная, и у них там очень развит промышленный туризм, и даже в те дни, когда проходили соревнования по заводу, uh-huh, там и вот по площадке ходили туристы, и пользуются спросом, и просто так не попасть. Uh-huh. Нужно записываться заранее, и за дополнительную плату еще и покатают.
5: А это карточка...
6: БелАЗе на 200 тоннам как раз таки, как мы работаем, если кто хочет.
5: А эта карточка дает это, бесплатное посещение, просто надо будет заранее созвониться, что uh-huh, приедут. И нам устроят, допустим, я поехал с семьей, мне uh-huh, строят экскурсию uh-huh, бесплатно по этому заводу. Uh-huh. И, допустим, на этом заводе я могу показать этот полигон, на котором я участвовал.
6: Uh-huh. Принимал участие, да. Да.
5: И у... пока мы участвовали, вот смотрите, мы... вернемся немножко. Нас в 7.30 собрали утра, uh-huh, 7.30. Uh-huh. На автобусах мы выехали в Жодино непосредственно на участие. Перед самим участием именно операторы проходили алкотестирование. Uh-huh. Обязательно. Uh-huh. Все. Uh-huh. Да, да, да. Ну, все серьезно. И вот до окончания этого мероприятия, ну, я примерно подсчитал, наверное, было около 20 экскурсий за это время.
6: Да.
5: Провели 20 экскурсий. Угу. Подходили люди, спрашивали, что тут происходит, что в этом.
4: Что за гонки? Да, что, да, за, да, движуха? Что за
5: гонки? Многие хотели бы остаться, но их гид говорит, да, у нас дальше нельзя, да, тут это. Проходит такое мероприятие, ага, надо, чтобы участников там как-то волнение не добавлять.
4: Если еще представится возможность, поедете?
5: Ну, так как я уже участвовал как водитель-оператор, я уже поехать не могу, потому что дается только один шанс.
4: А если как вот сопровождающий?
5: Ну, как Бог даст, поехал бы, конечно.
4: Поехали бы.
5: Да.
6: Ну, надо ехать, отказываться нельзя. Нужно найти.
5: А, кстати, там один из участников приезжал, мы так поняли, что со своей женой. Он просто оплатил, наверное, ей гостиницу отдельно, ага, сам.
4: А я думала, жена-консультант подсказывала.
5: Поддерживала его.
4: Да?
5: Кстати, можно также и с семьей поехать.
4: Ага.
6: Наверное, ну, это надо все заранее обговаривать.
5: Да-да.
6: Как бы вот эти все моменты. Почему бы нет, я думаю.
4: Спасибо большое. Ну, самое главное, здорово, что такие эмоции, яркие впечатления остались. Естественно, вот новые знакомые, да, новые знакомства и общий такой, вот как сейчас говорят, вайб от конкурса, потому что все равно это конкурс, это ответственность, но всегда здорово, да, когда ты вот остается именно такое вот приятное послеконкурсное такое ощущение. Спасибо вам большое. Дмитрий Златоверх сегодня у нас был в гостях. В общем-то, участник конкурса. И Дмитрий Петров, он бывший участник, уже участник 2023 года, но в этот раз он ездил как консультант-сопровождающий. Спасибо вам большое, удачи вам. Ну и новых побед, новых интересных конкурсов. Ну и побед.
6: Спасибо вам большое.
5: Спасибо большое.
6: Спасибо.

подходящих средств и вылечит мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных дыриниц следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: на местном радио.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь,

0: больше. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

мозг снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне

Ради ссоры на кухне снова резали слухну, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты,

0: каждую лужу отделить с тобой, теплую лужу отделить с тобой, оставаться нужным быть с тобой.
1: Местное время 18 часов. Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. С 1 января 2027 года в заграничных паспортах россиян произойдут изменения. Как сообщает российская газета, из документов исчезнет графа «личный код», а также перестанут вписывать данные о детях. Графа «личный код» должна была содержать неизменный идентификационный номер человека, который планировалось включить в регистр персональных данных. Однако систему так и не разработали, поэтому графа оставалась пустой как в паспорте России, так и в загранпаспорте. С 2027 года ее уберут. Кроме того, с 1 января в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Это изменение продиктовано федеральным законом, принятым в апреле этого года, которым была отменена госпошлина за внесение записей о детях в загранпаспорт. В МВД России отметили, что ранее выданные паспорта с отметкой о детях сохранят юридическую силу вплоть до окончания срока действия документа. В России счета могут начать блокировать за совпадение фамилии, имени или отчества с преступниками. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поправки в закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. В перечень Росфинмониторинга включены люди, причастные к экстремистской или террористической деятельности. Их средства должны блокироваться в течение суток после попадания имени в список. Сообщается, что более 800 человек из перечня Росфинмониторинга на 1 февраля этого года имели несколько вариантов записи своих данных, чтобы злоумышленники не могли обмануть автоматические банковские системы, и разрабатываются новые правила. Основанием для заморозки может стать частичное совпадение данных клиента с данными человека, в отношении которого должна применяться блокировка. Признаки для проверки банками будет определять Росфинмониторинг. Речь идет в основном о сходстве фамилии, имени, отчества и даты рождения. При выявлении такого сходства операции клиента могут приостановить на 5 рабочих дней. Если решение о продлении ограничений не принято, доступ к деньгам восстановят. Но эксперты предупреждают, что это может привести к тысячам необоснованных блокировок в месяц. В Костомукше прозвучат сирены. Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации округа информируют о том, что в Костомукше пройдет проверка готовности системы оповещения населения. Завтра с 14.30 до 14.45 в Костомукше прозвучат устройства звукового и речевого оповещения. Жители призывают соблюдать спокойствие. 37-летнего костомукшанина оштрафовали на 200 тысяч и конфисковали машину. Мужчина ранее был лишен водительских прав за управление в состоянии опьянения. Спустя полгода он снова сел за руль в нетрезвом виде. На этот раз мужчина управлял принадлежащим ему автомобилем «Жетур». Сотрудники ГАИ остановили его в Костомукше и установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал его виновным, и за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мужчина получил штраф 205 тысяч рублей. Кроме этого, суд на 2 года запретил ему управлять транспортом и конфисковал автомобиль в доход государства. Ученик школы шахматной королевы Костомукши Макар Ястребов принял участие в турнире в Петрозаводске. В стартовом списке Макар занимал 61 место из 63 участников, однако завершил соревнование на 1-м месте, набрав 9 очков из 10 возможных и обогнав всех возможных соперников. Отлично начали сезон и воспитанники клуба «Боевые перчатки», которые успешно выступили в Петрозаводске на чемпионате первенства Карелии по муай-тай. Костомукский клуб представил на турнире 9 спортсменов. Также в состав команды вошла Анастасия Карху. Она работала боковым судьей. По итогам соревнований в копилке команды 9 медалей. 1 золото, 3 серебра и 5 бронзовых наград. Золото завоевал Даниил Коренев. Он уверенно победил соперника и стал чемпионом Карелии. Серебряными призерами стали Владимир Самсонов, Мирон Адамович и Артем Исагулов. Бронзовые награды получили Павел Холодов, Даниил Чистов, Яромир Себелев, Артем Селиванов и Марк Дашкевич. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Также сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 10, плюс 12 градусов, ветер до 7 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше воздух прогреется до плюс 13 градусов, синоптики не исключают небольшой кратковременный дождь и ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
3: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
4: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
6: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
7: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Правы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Цоколь. Окольное помещение. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставка осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
6: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: это в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Кажется, ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Катя. Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Вода еще не остыла до такой степени, когда карп, этот восточный символ мудрости, загрустит до весны. Как раз по холодку он начинает нагуливать жирок. Но, как и положено любому символу, карп стал более капризен и осторожен. Чтобы поднять его аппетит, нужен стимул. Сейчас столько прикормок и ароматных добавок, что глаза и ноздри разбегаются. Но надо помнить, осенью работает правило. Сладкие ароматы остаются в лете. Сейчас нужно к основе добавить что-то этакое. И этим часто становятся очень неожиданные варианты. Замечено, что в осенних остывающих водах карп, кроме как перекусить, любит еще и подлечиться. Его часто привлекают ароматы корвалола, чистого или с каплями мяты, и волокордина. Главное – знать меру, а ее определяет только опыт.
3: Не клюет.
2: Но собрать рыбу у накрытого стола – это полдела. Главное ведь, чтобы карп не наедался раньше времени. Вот пусть он и цедит мелкодисперсные частички ароматной прикормки, а мы ему, как вишенку на торте, предложим что-нибудь вкусненькое. По осени это должно быть что-то не только вкусное, но и вполне калорийное, белково-протеиновое. Это червячок да опарыш. А в последнее время карп вокруг крупных городов вообще плотно подсел и на креветку, и на куриную печенку. Вот так-то.
3: Хороша уха.
2: Самого карпа можно пожарить, запечь, покоптить или подарить. А вот для ухи надо взять именно ту часть, которая и определяет мудрость карпа, то есть голову. Пока сами не попробуете, не узнаете, какая это вещь. Ну, может, только тройная уха из стерлядки может рядом постоять, не более. Попробуйте, не пожалеете. Ну а в следующий раз подробнее поговорим о том, как все-таки этого карпа изловить. До встречи на рыбалке!
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
5: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Каблук шире». Сапоги на танкетке и байкерские ботинки будут трендом осенью и зимой. Стилисты издания Vogue назвали модную обувь на прохладный сезон. В модный список вошли замшевые сапоги, особенно коричневых оттенков, облегающие ботильоны или ботильоны, носки и сапоги слаучи. Это модели с широкими приспущенными голенищами, образующими складки. Также актуальны будут байкерские ботинки, сапоги с различными пряжками, жокейские и ковбойские сапоги и модели с каблуками Kitten Heels. Расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до 5 сантиметров. В числе осенне-зимних трендов оказались нынче еще и сапоги на танкетке, а также фасоны со змеиным принтом. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов – сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Ярко, тепло и по-настоящему. Настройки на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
1: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна. Горы, горы, горы.

0: Весь город на одной волне.
1: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, цокольное помещение. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 вида. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УКРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь...

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Веста и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Барабани сектор приз, но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холла, холла, стой.
2: Холла, стой.
1: Бакс, бани.
2: Холла, холла, стой.
1: Холдон.
0: Мы на баре.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

Прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно. Для тебя моя.

0: пустовал камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

0: вернусь, не вернусь я. И может быть кто-то другой согреет тебя в эту зиму.
1: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: другая любовь. Я начал скучать, чтобы опять повстречать тебя где-нибудь вновь. Ты скучаешь, и кажется, что...
1: Местное время 2 часа.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.